0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Донбесса ЛО.

0: Доброе утро, Ульяновск.
1: Радио Ульяновск FM. Инструментальная музыка на Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер Ту-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
3: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
4: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Ульяновск FM 104,2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы, ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы, будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы, дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы, опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги, известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи, помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы, вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейн. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: Ульяновск FM.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновской ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновская ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
0: Октябрьская, 22Н, 729-789.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: Фунто.
1: С вами радио Ульяновская ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигитака Курита нарисовал 176 пиктограмм графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов, придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
5: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. В Ульяновской области по программе «Мой двор» за 3 года приведут в порядок почти 600 дворов. По словам губернатора Алексея Русских, за период 2024-2025 годах отремонтировали 400 объектов, еще 188 в работе. В областном центре уже завершено 57 ремонтов, 19 находятся в высокой степени готовности. Губернатор лично еженедельно контролирует ход работы и поблагодарил жителей за контроль качества. Сегодня он осмотрел обновленные дворы на улицах Промышленной 85, Отрадной 2,5, в Засвияжском районе, где устранили ямы, обустроили тротуары, парковочные места и удобные заезды. Дополнительные вопросы жителей взяли в проработку. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проинспектировал капремонт школы-интерната номер 18 и потребовал ускорить работы. Он поручил подготовить детальный график со сроками, подчеркнув важность качества и безопасности здания 1937 года постройки. Сейчас меняют кровлю, потолки, полы и инженерные системы, а также ремонтируют пищеблок. Учебное оборудование закуплено, доставляют технику для столовой. В планах обустройство сенсорной комнаты и библиотеки. В Ульяновской области по программе «Мой двор» за 3 года приведут в порядок почти 600 дворов. По словам губернатора Алексея Русских, за период 2024-2025 годах отремонтировали 400 объектов, еще 188 в работе. В областном центре уже завершено 57 ремонтов, 19 находятся в высокой степени готовности. Губернатор лично еженедельно контролирует ход работы и поблагодарил жителей за контроль качества. Сегодня он осмотрел обновленные дворы на улицах Промышленной 85, Отрадной 2,5 в Засвияжском районе, где устранили ямы, обустроили тротуары, парковочные места и удобные заезды. Дополнительные вопросы жителей взяли в проработку. По итогам первого полугодия российские экспортеры увеличили поставки моллюсков на зарубежные рынки до почти 4000 тонн на сумму более 19 миллионов. При этом главным импортером стал Китай с объемом свыше 12 миллионов. За ним следуют Республика Корея, Белоруссия и Тайвань, а также Казахстан. А основу экспорта составили мороженые, гребешки, кальмары, каракатицы и прочие моллюски, включая муку тонкого и грубого помола. Посол России в Аргентине Дмитрий Феокистов сообщил, что двустороннее сотрудничество между странами в сфере мирного атома остановлено. При этом дипломат подчеркнул, что российские и аргентинские компании сохраняют взаимный интерес к партнерству в других отраслях – электроэнергетике, возобновляемых источниках энергии и нефтегазовой промышленности. Согласно сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях было подписано правительствами двух стран летом 2014 года и вступило в силу в ноябре 2018 года.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погода на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Реклама. Магазин Tyler Shop. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Tyler Shop. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первое изображение железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м. На нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов. Но «Железный человек» оказался дороже.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И погоде на радио Ульяновской ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновская ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июля 1982 журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей в верховье реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги-старообрядцы ушли в тайгу более 40 лет назад, родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучи. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было пятеро. Пожилой отец, две дочери и два сына. Но журналист Песков застал только двоих. Отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна. Она так и живет в тайге. В 2021 первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
4: Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: И погода на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. О, «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, не стоит заниматься вопросами, связанными с должностью или окладом. Вы точно проиграете. Тельцы, официальные дела примут серьезный оборот. Возможны задержки и сложности с регистрацией или получением документов. Близнецы, ваше обаяние вам не поможет. Полагайтесь на факты и здравый смысл. Раки, не стоит обманывать и приукрашивать свои компетенции. Правда о ваших навыках и знаниях все равно выплывет наружу. Львы, ваш личный авторитет поможет смягчить неприятные ситуации. Однако и ваши возможности не безграничны. Будьте осторожней. Девы, будет важна четкость мысли и корректность в общении. Ваши слова могут впоследствии обернуться против вас. Весы. Дела или работы, связанные с недвижимостью или ценностями, могут принести конфликтные ситуации. Аккуратнее с чужими деньгами. Скорпионы, вы можете оказаться на распутье. Не то чтобы ситуация была критической, но все же придется принимать какое-то решение. Стрельцы. Опасайтесь слишком сложных или слишком увлекательных идей. Они могут увести вас очень далеко от настоящей дороги. Козероги. Известия могут задерживаться. Также вы пока не сможете увидеть реальных причин событий, не принимать решений. Водолеи. Помехи и проверки возможны, но не станут для вас проблемой. Наоборот, они позволят вам самим расчистить мысли и разобраться в желаниях. Рыбы. Вы почувствуете, что в каком-то деле наступил переломный или просто переходный момент. Смело шагайте вперед.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио «Ульяновск ФМ». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Египте обнаружили 18 неизвестных ранее гробниц. Находка археологов располагалась на территории современного курорта Эль-Аламейна. Это на берегу Средиземного моря, примерно в сотни километров к западу от Александрии. Ученые предполагают, что гробницы относятся или к периоду правления династии Птоломеев, то есть с 305 по 30 годы до нашей эры, или к следующими за ними периоду Римской империи, до 395 года нашей эры. Находка оказалась богатой на артефакты. Например, среди прочего, ученые обнаружили в гробницах 24 золотых языка. Они, предположительно, были символическими погребальными амулетами. Дело в том, что именно в указанные периоды древние египтяне вставляли мумиям в рты золотые языки. Они считали этот металл плотью богов и верили, что именно этот амулет способен помочь умершим общаться с высшими силами в загробной жизни. Правда, самих мумий в гробницах не оказалось. Ученые нашли лишь два человеческих скелета. И пока непонятно, подвергались ли они процессу мумификации.
4: Реклама.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновской ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновская ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженый 489,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июля – Всемирный день эмодзи. Праздник появился в 2014 году. Эмодзи или эмоджи придумали в Японии еще в конце 90-х. «Э» значит «картинка», а «модзи» – «знак». Японский программист Сигетака Курита нарисовал 176 пиктограмм – графических смайликов для зарождающейся мобильной интернет-сети одного из японских операторов. Объем сообщений был небольшим, а 250 знаков, и эмодзи стали настоящей палочкой-выручалочкой. Чуть позже картинки-знаки заметил француз Николя Лауфрани и стал экспериментировать с японскими эмодзи. Он создал знаменитые желтые значки и словарь эмотиконов, придумал категории от эмоций до национальных флагов. Сейчас именно Лауфрани владеет авторскими правами на любые изображения смайлика. В массовую культуру эмодзи привела компания Apple. В середине 2000-х внедрила их в свою операционную систему и сделала ставку на общение в соцсетях с помощью смайликов.
4: Ульяновск FM.
5: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

очень быстро. Не отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колодзина. Ульяновская область вошла в десятку регионов-лидеров по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, о чем сообщил губернатор Алексей Русских, подведя итоги работ региональной комиссии за прошлый год. Заседание прошло на базе Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Участники встречи – руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Агентства ветеринарии и регионального Минсельхоза – обсудили меры по выявлению фальсификата в социальных учреждениях и систему обязательной маркировки. По итогам определили ключевые задачи – усилить межведомственное взаимодействие, ужесточить контроль поставок в школы, больницы и детские лагеря, а также продолжить поэтапное введение маркировки для кондитерских, мясных, колбасных и ряда бакалейных изделий. Ульяновская область одержала победу во всероссийском конкурсе «Лидеры поддержки. Женщины в экспорте». Регион признали лучшим в номинации «Креативное вовлечение». Организаторами конкурса выступают Совет Федерации, Российский экспортный центр и Школа управления Сколково. Практика поддержки женского предпринимательства в Ульяновской области вновь получила высокую оценку на федеральном уровне. Важную роль в развитии этого направления играет форум деловых женщин. Он остается одной из ключевых площадок региона для помощи и продвижения женского бизнеса. На заседании под председательством премьер-министра Михаила Мишустина правительство утвердило решение по стабилизации цен на рынке горюче-смазочных материалов, запретив экспорт бензина и дизель-топлива и представив налоговые стимулы для импорта ГСМ и роста производства в стране. Эти меры приняты на фоне летних перебоев с поставками топлива, которые президент Владимир Путин назвал временными и связал с попытками киевского режима создать неврозную обстановку, поручив развернуть возможности малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Также на заседании рассматривались поправки к проекту федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс. Россия помогает африканским странам укреплять оборону, обучая местных военнослужащих применению военной техники и оборудования для развития их оборонительного потенциала. Как заявил замглавы Министерства иностранных дел Георгий Борисенко, подразделения африканского корпуса уже находятся в Мали и других странах конференции государств Сахеля, где они передают необходимые навыки местным военным. Кроме того, Москва активно развивает военно-техническое сотрудничество с рядом государств континента, включая Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Согласно исследованию жителей страны Басков, в котором активность мозга 728 человек оценивалась с помощью магнитоэнцефалографии и искусственного интеллекта, полиглоты имеют более молодой мозг, владеющих двумя языками моложе хронологического возраста примерно на 6 лет, тремя на 7, а четырьмя на 13. Как отметила доктор Лусия Амаруза, эффект зависит от числа языков, уровня владения ими и возраста начала обучения второму языку, хотя авторы не исключают влияние образа жизни и социальной активности. При этом ранее было установлено, что старение мозга ускоряется из-за снижения белка, который поддерживается гематоэнцефалический барьер и кровоснабжение нейронов. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Похоже, приходит конец монополии китайских автобрендов на ремонт. Госдума одобрила важные поправки к закону о защите прав потребителей, которые обяжут автопроизводителей передавать независимым сервисам техническую документацию. Речь идет о сервисных мануалах, схемах и кодах доступа к программному обеспечению. Обязанность действует в течение всего срока службы товара, а если он не установлен, в течение 10 лет со дня продажи потребителю или с момента снятия с производства. Раньше европейские, японские и корейские марки предоставляли эти данные добровольно в рамках своей коммерческой практики. Однако китайские концерны мануалы сторонним СТО принципиально не передают, из-за чего сложный ремонт вне дилерской сети стал почти невозможен. Иногда доходит до абсурда. В обычном сервисе машине могут без проблем заменить разбитую фару или лобовое стекло, но автомобиль отказывается ехать, выдавая ошибку. Мнение экспертов. Закон должен вернуть на рынок здоровую конкуренцию и снизить цены на обслуживание. Но у отрасли остаются вопросы к механизмам контроля. Пока не ясно, как именно государство будет принуждать зарубежные компании открывать доступ к закрытым базам. Новые правила должны вступить в силу с 1 марта 2027.
4: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
2: Ульяновск-ФМ.
6: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Первые изображения железного человека продали за рекордную сумму в 3 миллиона 875 тысяч долларов. Речь идет об оригинальном рисунке художника Дона Хека из комикса Marvel за март 63-го. Подобные раритетные иллюстрации сегодня встречаются редко, именно поэтому и вызывают такой ажиотаж. Лот действительно оказался весьма конкурентным. Сразу 6 участников аукциона продолжали повышать цену даже после того, как она перевалила за 3 миллиона долларов. И в итоге «Железный человек» стал самым дорогим произведением комиксного искусства. Его предшественник – «Человек-паук в черном костюме». Рисунок был опубликован в 1984-м, на нем и этот супергерой был представлен впервые. 4 года назад иллюстрацию купили также на аукционе за 3 миллиона 360 тысяч долларов, но «Железный человек» оказался дороже.
1: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ, доброе всем утро, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 17 июля 1982-го журналист Василий Песков впервые посетил таежный тупик, хижину семьи сибирских отшельников Лыковых. Журналисту рассказал о них красноярский краевед Николай Журавлев, а тот узнал от геологов. Летом 78-го пилоты вели разведку железорудных залежей верховья реки Абакан в безлюдной тайге в Хакасии. И вдруг на склоне горы увидели огород. До ближайшего селения вниз по реке было 250 километров и ни одной дороги. Супруги старообрядца ушли в тайгу более 40 лет назад. Родили 4 детей, жили автономно, огонь добывали кресалом, жгли лучи. Летом ходили босые, зимой в обуви из бересты. Выращивали картошку, лук, репу, горох и рожь, а из конопли ткали и шили одежду. Не знали ни соли, ни хлеба. Когда Лыковых нашли геологи, их было 5, пожилой отец, 2 дочери и 2 сына. Но журналист Песков застал только 2, отца и младшую дочь Агафью. Остальные скоропостижно умерли. В 88-м и Агафья осталась одна, она так и живет в тайге. В 2021-м первым ей построил новый дом бизнесмен и благотворитель Олег Дерипаска.
4: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск FM.
3: Oh, Father, tell me.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: И погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске дождь, северный ветер 6-11 метров в секунду и до плюс 15.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Золотая коллекция. Радио «Ультра».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проинспектировал капремонт школы-интерната номер 18 и потребовал ускорить работы. Он поручил подготовить детальный график со сроками, подчеркнув важность качества и безопасности здания 1937 года постройки. Сейчас меняют кровлю, потолки, полы и инженерные системы, а также ремонтируют пищеблок. Учебное оборудование закуплено, доставляют технику для столовой. В планах обустройство сенсорной комнаты и библиотеки. В Ульяновске на центральном пляже начали техническую заливку большого бассейна. А работы по благоустройству ведутся впервые с 60-х годов, благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По поручению главы города Александра Балдакина специалисты приступают к промывке труб и заполнению чаши. Привлечь федеральное финансирование региону помогут губернатор Алексей Русских. С 23 по 24 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в киргизском городе Чолпон-Ата, что откроет завершающий этап подготовки саммита организации в Бишкеке. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, встреча пройдет под знаком 25-летия создания Шанхайской организации сотрудничества. На ней будет рассмотрен пакет документов по ее комплексной модернизации для последующего утверждения лидерами. Особое внимание участники уделят обмену мнениями по международной и региональной повестке, обеспечению безопасности, стабильности и устойчивого роста в Евразии, а также проведут ряд двусторонних встреч. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт НАСА Анил Меннон открыли лодки корабля «Союза МС-29» и перешли на Международную космическую станцию, пишут РИА Новости. На станции экипаж встретили российские космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, американские космонавты Джессика Мейер, Джек Хэтуэй и Кристофер Уильямс, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Аддено. Российские астронавты проведут на орбите 261 сутки. За это время российский экипаж выполнит 38 экспериментов. Запланировано два выхода в открытый космос в ноябре текущего года и январе будущего. Группа исследователей из Университета Восточной Англии обнаружила, что почвенные бактерии могут стать естественным союзником в борьбе с засолением почв. Проблемы, усугубляемые изменением климата и ирригацией, которые подавляют рост растений и снижают урожайность. Ученые выяснили, что в стрессовых условиях растения кукурузы, томатов и рапса привлекают микробы из группы псевдомонад, которые колонизируют их корни и обладают генами устойчивости к соли. В результате растения с такими бактериями демонстрируют лучшую корневую систему развития и урожайность на засоленных почвах, открывая перспективы для создания биопрепаратов и введения сельского хозяйства без химикатов для обеспечения продовольственной безопасности. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Алан Уокер и Сарана с песней «Catch me if you can» или «Поймай меня, если сможешь». Песня, которую может исполнять теперь наша летняя погода. С вами Андрей Королёв. Сегодня 17 июля. Хорошей нам всем пятницы, прекрасного завершения недели. И хотя тепло от нас никуда не уходит, держаться вместе – отличная идея. По этому поводу у нас впереди «Джанго», «Холодная весна».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: держимся вместе и наслаждаемся отличной музыкой в эту пятницу. У нас впереди музыкальная новинка от Милен Фармер, а сейчас горячая десятка Анны Романовой, и речь пойдет про скатов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции, буквально расплющаясь, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската, самегава, ценилась на вес золота. Ее обтягивали рукояти самурайских мечей, катанов, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда, ни при каких обстоятельствах, не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт, сияющий куб в «Мстителях», который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Ульяновск FM.

0: Кенновск FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

0: Хорошая музыка с нами всегда, а некоторые песни вот прям хочется сделать погромче, чтобы себя взбодрить как-то, особенно в разгар рабочей пятницы. У нас впереди Тедди Свимс, и как раз та самая песня, называется она «The Door».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, а тройка песен золотой коллекции неизменно ждет нас в последнюю четверть каждого часа. В золотую коллекцию в этот раз вошли Джеймс Блант и буквально песня «Комплимент» «You are beautiful». Чуть раньше у нас «Soul Asylum», а откроют золотую коллекцию «Police» «Every breath you take».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Джеймс Блант, который нас уже настраивает на романтический лад. И не зря, потому что у нас впереди пятерка лучших песен только про любовь. Пять песен любви начнется, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия тоже с романтическим подтекстом. Это оркестр Поли Мария, а мелодия называется «Love is Blue».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ивановск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
6: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск ФМ украсят ваш день.
3: Сегодня пять песен любви открывают группа 30 февраля с песни «Звезды в лужах». Чуть раньше Дайдо «Thank you», а прямо сейчас Шакира «Whenever, wherever».

0: «Пять песен о любви» на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Пена, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать. Пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Это Шон Мендес и Камила Кабелло, «Сеньорита» и чуть раньше «Queen» «I Want to Break Free» завершали сегодня 5 песен любви. 5 песен любви — это 20 минут прекрасной романтической музыки каждый день в 13.05. С вами Андрей Королёв, хорошей нам всем пятницы, впереди NEC, «Сеонара Галаче», музыка, которую мы любим.
1: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

Сегодня пятница, традиционный день свадеб. Если у вас свадьба, конечно же, поздравляем. У нас впереди Тейлор Свифт. И так уж получилось, что буквально 2 недели назад у нее была свадьба, которая до сих пор обсуждается в интернете. И специалисты, скажем так, увидели фотографии с церемонии, на фотографиях обручальные кольца на руках у молодоженов. И вот по фотографиям специалисты оценили, что такие кольца могут стоить до 5.

0: Ульяновск FM.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

0: Мы с вами приближаемся к песням «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется, как всегда, в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Эрос Рамазотти, Майкл Джексон, а откроет «Золотую коллекцию» Silent Circle «Stop the Rain in the Night».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: «Золотая коллекция». Радио «Ульяновск».

В золотой коллекции этого часа Эрос Рамазотти, Иль Темпо, Нон Сенте Раджоне. Скоро послушаем Криса Ри, The Blue Cafe, а еще у нас впереди инструментальная музыка, Жан-Мишель Жар и мелодия Magnetic Fields.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это ребята из солнечной Бразилии, по крайней мере, Алок — это бразильский диджей, песня «Hear Me Now». И в Бразилии сейчас самая середина зимы, а у нас, можно сказать, самая середина лета. Сегодня 17 июля, пятница. С вами Андрей Королёв. Желаю нам всем хорошего завершения недели и отличной подготовки к выходным. Впереди смысловые галлюцинации с песней «Разум когда-нибудь победит».

Эти бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

Это Оливия Дин и песня «So easy to fall in love». И даже такую песню можно выразить с помощью смайликов. Сегодня отмечается Всемирный день эмоджи. А эмоджи существуют практически уже на любую тему, на любой вкус. И даже следующую песню Джорджа Майкла «Faith» можно тоже выразить с помощью этих символов.

0: Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. Ульяновск ФМ.
1: Надеюсь, план на выходные вы уже построили. Естественно, с учетом прогноза синоптиков на завтра и послезавтра. Без прогноза синоптиков в последнее время никуда. Скоро послушаем Naked и Portugal The Man песню Glide.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Ульяновск FM.

0: в золотой коллекции этого часа «Brainstorm». Скоро послушаем Дэрона Хейза, песню «Insatiable», а еще у нас по плану инструментальная музыка. Обойдемся без лишних слов. Это Джаспер Форкс и мелодия «Riva Flows in You».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
4: Реклама.
5: Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. ООО «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Оливия Адамс с песней «Fool Me Once». И в таких песнях тоже очень много летнего настроения. А куда без него? Сегодня 17 июля. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Скоро послушаем Светлану Владимирскую с песней «Мальчик мой».

за успехи в работе. Конечно, далеко не все попадают в Книгу рекордов Гиннесса. Вот Гарри Стайлз за 12 подряд аншлаговых концертов на стадионе Уэмбли в Книгу рекордов все-таки попал. У нас впереди Pet Shop Boys, еще одни англичане с песней «Rent». Музыка, которую мы любим.

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ульяновск FM. Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Ульяновск FM.
3: Чтобы финал недели, эта пятница была яркой, запоминающейся. Слушаем подходящие песни. У нас впереди одна из музыкальных новинок этого года. Bruno Mars, песня «I Just Might».
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск FM».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидает в этом выпуске. Nebenraum, Nine, чуть раньше Vai con Dios. И откроет золотую коллекцию Samantha Fox, Touch Me.
1: Ульяновск FM, 104.2.
0: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

золотой коллекции Nebenraum 9. Скоро послушаем London Beat, I've Been Thinking About You, а еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из очень длинного кино «Однажды в Америке».

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колодзина. Прокуратура Радищевского района Ульяновской области проверит соблюдение закона о сохранении памяти защитников Отечества в рабочем поселке Радищево. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Прокурор района Матвеев в ходе проверки оценит, насколько эффективно ведется благоустройство парка воинской славы в рабочем поселке Радищево. Если в ходе надзорных мероприятий обнаружат нарушения, прокуратура примет необходимые меры реагирования. В Москве открылась выставка «Единое полотно. Ульяновск. 90 лет искусства». Экспозиция приурочена к 90-летию Ульяновского регионального отделения Союза художников России. На церемонии открытия присутствовали почетные гости. Сенатор Российской Федерации Сергей Рябухин, председатель Союза художников России Андрей Ковальчук и председатель Ульяновского регионального отделения Ассамблеи народов России Илья Ножичкин. В экспозиции представлено свыше 100 произведений. Гости выставки смогут познакомиться с работами в разных направлениях – от живописи и графики до скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Увидеть выставку можно в выставочном зале Союза художников России в Москве по улице Покровка, 37. Она будет открыта для посетителей до 2 августа. Как пишет ТАСС, по словам посла Российской Федерации в Турции Сергея Вершинина, выступившего на семинаре в Анкаре, по случаю 25-летия договора о добрососедстве между Россией и КНР, Москва и Пекин активно формируют в Евразии пространство равноправной и неделимой безопасности. Дипломат подчеркнул смещение мировых экономических центров на крупнейший континент и отметил согласованность российского введения архитектуры евразийской безопасности с глобальной инициативой председателя КНР Си Цзиньпина от февраля 2023 года по устранению коренных причин конфликтов. В основе этой многополярной структуры лежат принципы устава ООН, инициативы президента России Владимира Путина 2015 года о большом евразийском партнерстве, а также поддерживаемая Москвой белорусская идея, разработки евразийской хартии многообразия и многополярности 21 века. Россия полностью обеспечивает себя продовольствием и поставляет продукты питания в 160 стран мира, заявил министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут на открытии выставки «Всероссийский день поля» в Алтайском крае. По ее словам, агропромышленный комплекс является гордостью страны, а экспорт российских продуктов делает вклад в мировую продовольственную безопасность. В мероприятии принимают участие около 200 компаний, а сама выставка дает гражданам возможность прикоснуться к достижениям отечественного АПК. Как выяснили ученые, для замедления старения и сохранения энергии в любом возрасте врачи рекомендуют придерживаться накопительного эффекта правильного питания, ежедневно включая в рацион полстакана ягод для защиты мозга, 2-3 порции жирной рыбы, горсть грецких орехов, семян льна, зеленых овощей, авокадо, бобовых, зеленый чай и порцию ферментированных продуктов вроде кефира или квашеной капусты. Также не забывайте о водном балансе. Чтобы усилить пользу, зелень следует заправлять оливковым маслом для усвоения витаминов, а рыбу запекать с брокколи и одновременно ограничить сахар. Дополняя, что трансжиры, алкоголь и переработанные продукты ускоряют увядание тканей на клеточном уровне. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
2: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Инна с песней «Up». Отличная песня, чтобы поддержать наше настроение и сохранить при этом рабочее настроение до конца пятницы. С вами Андрей Королёв. Отличного завершения вам недели. Впереди у нас «Моральный кодекс» и песня «Первый снег».
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM, 104.2.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 77-10-42.
3: Ульяновск FM.

0: И под такие песни можно запросто помечтать. Только что Алекс Уоррен и его музыкальная новинка «Fever Dream». Совсем скоро послушаем Сиси Кейдж, Soul Survivor, то, что нас поддерживает в финале рабочей недели.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: По-моему, только в конце недели понимаешь, насколько быстро неделя пролетела, и только в конце выходных поймешь, насколько быстро пролетят выходные, но об этом пока еще не скоро. Впереди у нас Мануар и певица Энели «Три к одному».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, без осадков, ветер северный 6-11 метров в секунду, ночью плюс 15-17, днем плюс 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: А сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. Тройка хитов уже готовы. В этом выпуске у нас Моранди, Sweetbox, а откроет золотую коллекцию Roxette, It Must Have Been Love.
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

В золотой коллекции этого часа Маранди Angels. С вами Андрей Королёв. Желаю нам всем хорошего завершения этой недели, прекрасного вечера пятницы и не менее хороших выходных. Встречаемся в понедельник, а сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия, которая очень и очень оказывается в последнее время кстати, называется «Raindrops Keep Falling on My Head».

0: радио «Ульяновск-ФМ». Реклама. Спонсор прогноза погоды ООО «Транзит Свияга». Жилой комплекс «Парк Победы».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.
0: Реклама. Сданный дом. Выгодная цена. Комфортный район. Что еще нужно для правильного выбора? Жилой комплекс «Парк Победы». Это современные квартиры с индивидуальным поквартирным отоплением, закрытой территорией и удобной инфраструктурой. Рядом парк, детский сад и практически все, что нужно для жизни. До конца июля специальная цена на сданные квартиры – 95 тысяч за квадратный метр. Подробности на park73.ru и по телефону 73-0033. По «Транзит Свияга». Акция действует до 30 июля 2026 года. Количество квартир по акции ограничено. Не оферта.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Немножко недовольное летом, Альма, Summer really hurt us. А лето, надеюсь, вас радует, еще радует то, что наступил вечер пятницы. Прекрасно вам его провести. Дальше у нас Максим Леонидов. Послушаем песню «Привет». Меня зовут Алена Богданова. Я вас тоже приветствую и с удовольствием проведу вечер здесь с вами.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм.
6: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Телефон рекламной службы 77 10 42.
8: Ульяновск FM

прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

выходишь здесь, ну будь здорова, привет, привет.

0: Это Дотан, композиция называется «Нам». А дальше нам спают Глория Гейнер, свою духоподъемную «I Will Survive». Она о том, как остаться на плаву после расставания.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104,2. Ульяновск-ФМ.

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск FM».

0: Очень сложно.
1: 104.2. Современная музыка и золотые хиты. Ульяновск FM.

Это Селена Гомес, а в нашей с вами золотой коллекции. Вам прекрасного вечера пятницы и прекрасный хит Ace of Base на подходе Beautiful Life. До этого еще музыка понятная без слов. Послушаем оркестр Поля Мариа.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина. Прокуратура Радищевского района Ульяновской области проверит соблюдение закона о сохранении памяти защитников Отечества в рабочем поселке Радищево. Об этом сообщили в региональном ведомстве. Прокурор района Матвеев в ходе проверки оценит, насколько эффективно ведется благоустройство парка воинской славы в рабочем поселке Радищево. Если в ходе надзорных мероприятий обнаружат нарушения, прокуратура примет необходимые меры реагирования. Ульяновская область вошла в десятку регионов-лидеров по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции, о чем сообщил губернатор Алексей Русских, подведя итоги работ региональной комиссии за прошлый год. Заседание прошло на базе Симбирского референтного центра ветеринарии и безопасности продовольствия. Участники встречи – руководители Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Агентства ветеринарии и регионального Минсельхоза – обсудили меры по выявлению фальсификата в социальных учреждениях и систему обязательной маркировки. По итогам определили ключевые задачи – усилить межведомственные взаимодействие, ужесточить контроль поставок в школы, больницы и детские лагеря, а также продолжить поэтапное введение маркировки для кондитерских, мясных, колбасных и ряда бакалейных изделий. В Ульяновской области организации, которые занимаются обеспечением электроэнергии газом и паром, значительно увеличили объем производства. Об этом сообщили в Ульяновстате. По итогам мая текущего года отрасль показала один из самых высоких темпов роста среди секторов экономики региона. Индекс производства превысил 126% по сравнению с маем прошлого года. Рост показателей связан с увеличением выработки энергоресурсов и стабильной работой предприятий энергетического комплекса. Согласно утвержденному правительством Российской Федерации стратегическому направлению области цифровой трансформации государственного управления, до 2030 года работники органов государственной власти должны будут полностью перейти на российские коммуникационные сервисы. Эта норма предполагает создание многофункционального сервиса обмена информацией для повышения доступности услуг, обеспечения конфиденциальности данных и формирования безопасной среды при использовании информационных технологий. Реализовывать направление поручено Минцифры России совместно с другими органами власти и внебюджетными структурами. В рамках общей стратегии также предусмотрено внедрение искусственного интеллекта и достижение полной цифровизации документооборота к концу десятилетия. Регулярное употребление горячих напитков полезно для здоровья. Кофе снижает риск смерти от любых причин на 28%. Зеленый чай уменьшает риски онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Черный чай способен снижать давление и плохой холестерин. Травяные чаи же помогают при синдроме раздраженного кишечника и улучшают сон, а также снижают артериальное давление. Добавка молока в чаи не лишает их полезных свойств. Таким образом, горячие напитки связаны с заметной пользой для организма, особенно если их пить регулярно. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-Class Clinic – ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

двери, напитки покрепче. Вам хорошего вечера пятницы. Оставайтесь с нами. Далее Милен Фармер. Послушаем ее новую песню «Чей теперь черед». И, кстати, на нее есть видеоклип. Похож на короткометражный фильм с увлекательным сюжетом и, конечно, смыслом.

0: Эта песня прилетела к нам из 80-х, до сих пор нас радует, звучит актуально. Sweet Dreams, Eurythmics. Далее нулевые, Maroon 5, Wake Up Call.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: На очереди у нас с вами искренняя песня Эда Ширана «Perfect», но прежде еще Ханна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Скаты – это древнейшие хрящевые рыбы, ближайшие родственники акул, которые в процессе эволюции буквально расплющились, превратив свои плавники в крылья. Сегодня скаты. Скаты обитают во всех океанах Земли, даже в Арктике и Антарктике. Более того, бывают речные скаты, которые приспособились к пресной воде. Разброс размеров скатов колоссален. Самый маленький индийский электрический скат имеет в длину всего 10 сантиметров и весит около 500 граммов. Размер крыльев гигантской манты морского дьявола достигает 9 метров, а вес 3 тонн. Мелкие прибрежные скаты живут 7-10 лет, гигантские манты – 40-50 лет. Органы вдоха скатов расположены на голове за глазами, поскольку скаты проводят большую часть времени на дне, зарывшись в песок, из-за чего их жабры полностью заблокированы. Скаты обладают шестым чувством – электроцепцией. Они улавливают электрические поля живых организмов и способны обнаружить сердцебиение или движение мышц, зарытые глубоко в песок рыбы или креветки. Электрические скаты способны генерировать разряды напряжением до 220 вольт и силой тока до 8 ампера. В Древней Греции этих скатов прикладывали к головам пациентов для лечения хронической мигрени. Крупные скаты-мобулы выпрыгивают из воды на высоту до 3 метров. Причины этого поведения до сих пор точно не ясны. Гигантские манты обладают самым большим мозгом по отношению к массе тела среди всех рыб на планете. Манты способны узнавать себя в зеркале, подолгу разглядывая белые метки на своем теле. Кожа многих скатов покрыта острыми чешуйками с прочным эмалевым покрытием. В Японии высушенная кожа ската самегава ценилась на вес золота. Ее обтягивали рукояти самурайских мечей – катанов, так как ее шероховатая текстура гарантировала, что оружие никогда ни при каких обстоятельствах не выскользнет из ладони. И что на первом месте? У скатов нет костей. Их каркас состоит из эластичного хряща, покрытого миллионами микроскопических шестиугольных плиток кальция. Эта структура называется тессерае, практически как тессеракт – сияющий куб в «Мстителях», который служит защитным контейнером для камня пространства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.

0: С вами остановились всего в одном шаге от золотой коллекции. В ней Scorpions, You and I. Также послушаем танцевальный Rain. В начале золотой коллекции появится Джо Дассен. Когда он был маленьким, то с родителями много ездил в разные места, но, по словам музыканта, больше всего ему запомнились люди. Послушаем песню Джо Дассена «А-2».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой хит Rain. Далее Лиз Маклернан, Woman in Love. До этого еще расскажу о погоде уже на субботу. А чуть раньше у нас музыка, понятная без слов, композиция Memory.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Майли Сайрус, которую, кстати, можно увидеть еще и в кино. В 2003 году она снялась в фильме Тима Бертона «Крупная рыба». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятница. Приятного отдыха после работы. Далее Агата Кристи, «Ковер-вертолет».

0: FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Дункан Лоуренс, песня называется «Аркада». Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, пятница. Прекрасно вам его провести. А далее Мадонна, Ла Исла Бонита.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Вам приятного отдыха в компании любимой музыки. Далёна золотые коллекции, в которой Red Next, Wish You Were Here, Katy Perry, Hot and Cold. А в начале золотой коллекции послушаем британский коллектив Johnny Hates Jazz, а именно песню, которая принесла ему огромный успех, Shattered Dreams.
2: Ульяновск-ФМ 104.2.
3: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Кэти Перри, Hot and Cold в золотой коллекции. Далее у нас с вами еще одна отличная песня для отличного вечера пятницы. Real Sugar, Roxette. До этого еще музыка понятная без слов. Послушаем Kenny G, The Moment.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах Победа. Стейк-кеты свежемороженый 489,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вам хорошего вечера пятницы. Оставайтесь с нами. Далее Леонид Агутин и Анжелика Варум. Но прежде я еще послушаю минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Экономические отчеты и Штутгарта, и Вольсбурга фиксируют серьезные сдвиги в немецкой автоиндустрии, которые еще вчера казались немыслимыми. Концерн Volkswagen рапортует о падении глобальных поставок за последний квартал почти на 9%. Главный удар пришелся по ключевому китайскому рынку, где продажи рухнули более чем на треть. Местные компании стремительно вытесняют европейскую классику. И теперь в Германии впервые за всю историю бренда всерьез обсуждают закрытие внутренних заводов. Также в Volkswagen заявили, что модельная линейка в перспективе сократится наполовину, а число доступных вариантов исполнения автомобилей планируется уменьшить на 3/4. Кризис производства и цен – это не только проблема массового сегмента. Даже премиальный бренд Porsche, символ абсолютной финансовой устойчивости, вынужден экстренно затягивать пояса. Компания запускает жесткую программу оптимизации сдержек. Да, еще вчера эти компании диктовали правила игры, а уже сегодня Китай вынуждает их урезать расходы, чтобы просто остаться на плаву.

0: слова.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM. What about me?

0: Продолжение нашего прекрасного летнего вечера в Анатек Самуан. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра. Послушаем.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги. Вам не нужны лишние проблемы. Тельцы, избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы, повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки, многие вопросы, которые вы так страстно желали ли решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы, не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Резкие суждения настроят близких против вас. Козероги. Если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ. Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск-ФМ.
1: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать с

0: Ульяновск-ФМ. 104.2.
1: Реклама. «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Напиток газированный «Волжанка». «Дюшес» 1,5 литра. 51 рубль 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
2: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Романтический вечер.
1: На очереди у нас с вами Atomy Kitten, If You Come To Me. А прямо сейчас Анна Романова расскажет гороскоп на субботу. Послушаем.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен. День, когда нужно заплатить по счетам и раздать долги. Вам не нужны лишние проблемы. Тельцы. Избегайте спонтанных трат. Скорее всего, окажется, что то, что вы купили, вам особо и не нужно. Близнецы. Повремените с покупкой билетов на самолеты и отправкой в дорогу. Поездки могут казаться для вас очень изматывающими. Раки. Многие вопросы, которые вы так страстно желали решить, останутся открытыми. Что ж, это дает интересный задел на будущее. Львы. День неблагоприятен для косметических и медицинских процедур. Также возможны травмы и досадные поломки. Девы. Не стоит ставить точку ни в каком начатом деле. Вы еще не закончили. Это же относится и к серьезным разговорам с близкими. Их придется продолжить. Весы. Если о чем-то договариваетесь, формулируйте все очень четко и повторяйте несколько раз. Могут возникнуть ссоры из-за недопонимания. Скорпионы. Возможны разные ограничения. Вам может не хватить денег или времени на то, чтобы завершить начатое. Стрельцы. Будьте внимательны в общении. Резкие суждения настроят близких против вас. Козероги. Если вам нужно что-то решить, записывайте это на бумаге. Потом будет сложно доказать, что и как вы предлагали. Водолеи. День улаживания вопросов, связанных с семьей и деньгами. Все будет распределено по справедливости. Рыбы. Могут быть трения с родственниками, но они приведут к хорошему решению, которое подойдет всем, включая вас.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный от 6 до 11 метров в секунду. Ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.

0: СМИ Радио Ульяновск-ФМ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, осадков не ожидается, ветер северный от 6 до 11 метров в секунду, ночью плюс 15-17 градусов, а днем 18-20.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет сегодня.

0: Романтический вечер. Радио Ульяновск ФМ.
1: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: love is the answer.
1: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.
2: У твоей

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

0: FM. Там, где музыка прежде всего.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут...

СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер 273-00457.